0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания...

0: остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Как стало известно, сегодня утром 9 августа серьезный инцидент зафиксирован на территории Южного Ливана, где израильский военнослужащий получил ранение во время выполнения оперативной задачи. Сразу после происшествия пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Далее же его в экстренном порядке эвакуировали в больницу. В настоящее время военнослужащий находится под постоянным наблюдением специалистов. Семья раненого уже проинформирована о произошедшем в соответствии с принятым армейским протоколом. Подразделение ЦАЛЯ продолжает выполнение поставленных задач в указанном секторе. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщает, что продолжается расследование ЧП в приграничном кибуце Зиким. Напомню, что пришла информация, что в районе кибуца около сектора Газа было обнаружено повреждение защитного периметра, которое своевременно зафиксировали сотрудники местной службы охраны. Военнослужащие оперативно блокировали прилегающую территорию и провели детальное прочесывание местности. В ходе проверки следов незаконного проникновения на территорию Израиля или же присутствия посторонних лиц обнаружено не было. Никаких сопутствующих происшествий не зафиксировано. В настоящее время армейская пресс-служба официально объявила о завершении оперативных действий, подчеркнув, что реальной опасности для жителей района нету и инцидент полностью исчерпан. Американское военное руководство активизирует прямые контакты с нами, с Израилем, на фоне дипломатических сигналов из Вашингтона и иранской стороны о возможном перемирии. Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер вчера на выходе Шабата прибыл в Израиль после переговоров в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах, проведя встречу с начальником генштаба Эйелем Замиром, а также высшим командованием. Визит проходит в условиях пиковой готовности американских сил. Напомню, что на территории Израиля остаются дислоцированы десятки самолетов-заправщиков, истребительная авиация, системы ПВО и тысячи военнослужащих США. Параллельно с этим Вашингтон усиливает давление на израильское руководство с требованием перейти к следующей фазе в секторе Газа. Предложенный график, требующий утверждения кабинетом, включает поэтапный вывод войск ЦАЛЯ из сектора Газа после разоружения местных группировок и запуск работы технократического правительства. Серьезные провалы в работе полиции вызвали резкую критику со стороны родственников Эльдара Даяна, чье тело накануне в состоянии сильного разложения было обнаружено в центре страны. Напомню, что ранее правоохранители уверяли семью, что пропавший жив и просто скрывается, а в прессе распространяли информацию о том, что он разыскивается за причастность к дорожной аварии. По подозрению в лишении жизни Эльдара Даяна задержаны двое его приятелей. По предварительным данным, причиной нападения могла стать ревность. Эльдар начал встречаться с бывшей девушкой одного из подозреваемых. Семья Даяна намерена добиваться привлечения к ответственности всех виновных, включая и должностных лиц. Погоня в Бершеве завершилась задержанием дерзкого нарушителя. Внимание патрульных привлек водитель мотоцикла без номеров, устраивавший опасные маневры на улицах города. Игнорируя требования об остановке, байкер попытался скрыться, выехав на полосу встречного движения, создавая реальную угрозу для жизни других водителей. В процессе хаотичного бегства мотоциклист врезался в машину, после чего был немедленно заблокирован и схвачен силовиками. Как выяснилось в ходе проверки, у 30-летнего местного жителя и вовсе не было водительских прав на управление данным типом транспорта. Задержанный доставленный в отдел для проведения следственных действий, а транспортное средство изъято и отправлено на штрафстоянку. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 9 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В иврите каждое выражение как фотография настроения. Многие идиомы здесь невозможно перевести буквально, потому что они рассказывают не о действии, а о характере. Например, «Лейхоль сэрет» – дословно есть фильм. Так говорят, когда кто-то накручивает себя или драматизирует ситуацию. «Дай, тавсик лейхоль сратим» – хватит уже париться. Еще одно популярное выражение – «Нафалли асимон» – «У меня упала монетка». Это отсылка к старым телефонным автоматам с жетонами. Когда жетон проваливался, связь устанавливалась. Так и в жизни. «Нафалли асимон» – значит, наконец-то дошло. А вот «лакахат ля лев» – «взять к сердцу» – в русском это звучит знакомо, но в иврите это особенно личное выражение. Не просто обидеться, а переживать по-настоящему, глубоко. Есть и веселое. «Ешли парпарим бабетен» – «У меня бабочки в животе». Это не про гастрит, а про волнение. Перед встречей, перед началом чего-то важного или романтического. Иврит – язык короткий, но эмоциональный. Он не описывает чувства, он проживает их. Каждое выражение здесь звучит, как маленькая сцена из жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Как стало известно, сегодня утром 9 августа серьезный инцидент зафиксирован на территории Южного Ливана, где израильский военнослужащий получил ранение во время выполнения оперативной задачи. Сразу

После происшествия пострадавшим оказали первую медицинскую помощь. Далее же его в экстренном порядке эвакуировали в больницу. В настоящее время военнослужащий находится под постоянным наблюдением специалистов. Семья раненого уже проинформирована о произошедшем в соответствии с принятым армейским протоколом. Подразделение ЦАЛЯ продолжает выполнение поставленных задач в указанном секторе. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщает, что продолжается расследование ЧП в приграничном кибуце Зиким. Напомню, что пришла информация, что в районе кибуца около сектора Газа было обнаружено повреждение защитного периметра, которое своевременно зафиксировали сотрудники местной службы охраны. Военнослужащие оперативно блокировали прилегающую территорию и провели детальное прочесывание местности. В ходе проверки следов незаконного проникновения на территорию Израиля или же присутствия посторонних лиц обнаружено не было. Никаких сопутствующих происшествий не зафиксировано. В настоящее время армейская пресс-служба официально объявила о завершении оперативных действий, подчеркнув, что реальной опасности для жителей района нету и инцидент полностью исчерпан. Американское военное руководство активизирует прямые контакты с нами, с Израилем, на фоне дипломатических сигналов из Вашингтона и иранской стороны о возможном перемирии. Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер вчера на выходе Шабата прибыл в Израиль после переговоров в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах, проведя встречу с начальником генштаба Эйелем Замиром, а также высшим командованием. Визит проходит в условиях пиковой готовности американских сил. Напомню, что на территории Израиля остаются дислоцированы десятки самолетов-заправщиков, истребительная авиация, системы ПВО и тысячи военнослужащих США. Параллельно с этим Вашингтон усиливает давление на израильское руководство с требованием перейти к следующей фазе в секторе Газа. Предложенный график, требующий утверждения кабинетом, включает поэтапный вывод войск ЦАЛЯ из сектора Газа после разоружения местных группировок и запуск работы технократического правительства. Серьезные провалы в работе полиции вызвали резкую критику со стороны родственников Эльдара Даяна, чье тело накануне в состоянии сильного разложения было обнаружено в центре страны. Напомню, что ранее правоохранители уверяли семью, что пропавший жив и просто скрывается, а в прессе распространяли информацию о том, что он разыскивается за причастность к дорожной аварии. По подозрению в лишении жизни Эльдара Даяна задержаны двое его приятелей. По предварительным данным, причиной нападения могла стать ревность. Эльдар начал встречаться с бывшей девушкой одного из подозреваемых. Семья Даяна намерена добиваться привлечения к ответственности всех виновных, включая и должностных лиц. Погоня в Бершеве завершилась задержанием дерзкого нарушителя. Внимание патрульных привлек водитель мотоцикла без номеров, устраивавший опасные маневры на улицах города. Игнорируя требования об остановке, байкер попытался скрыться, выехав на полосу встречного движения, создавая реальную угрозу для жизни других водителей. В процессе хаотичного бегства мотоциклист врезался в машину, после чего был немедленно заблокирован и схвачен силовиками. Как выяснилось в ходе проверки, у 30-летнего местного жителя и вовсе не было водительских прав на управление данным типом транспорта. Задержанный доставленный в отдел для проведения следственных действий, а транспортное средство изъято и отправлено на штрафстоянку. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 9 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: С Мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Личная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. На склоне горы Герцль в Иерусалиме расположено место, где время замерло. Яд Вашем. Мемориал катастрофы и героизма еврейского народа. Он основан в 1953 году законом Кнессета как Национальный институт памяти. Название из книги пророка Ишаяу. «Я дам им в доме моем и в стенах моих Яд Вашем» – память и имя. Каждый год здесь проходит центральная государственная церемония памяти жертв Холокоста, открывающая День катастрофы и героизма. Во дворе музея зажигают 6 факелов в память о 6 миллионах погибших евреев. Современное здание музея, открытое в 2005 году, спроектировал архитектор Моше Савди. Оно встроено в склон горы как шрам. Длинный туннель из бетона и стекла ведет посетителя от мрака к дневному свету, символу того, что жизнь продолжилась. В залах музея фотографии, документы, письма, детские игрушки. Но самое главное – имена. В базе данных Яд Вашем собраны сведения о почти 5 миллионах жертв. Каждое имя – отдельная судьба, возвращенная из небытия. На территории комплекса находится зал памяти, детский мемориал, аллея праведников народов мира и крупнейший в мире архив катастрофы. Здесь ежедневно работают исследователи, свидетели и волонтеры, которые продолжают восстанавливать человеческие истории. Посещение Яд Вашем – тяжелое переживание. Но это путь, который должен пройти каждый, чтобы не забывать. Память – это не о прошлом, а о нас самих, о том, кем мы остаемся. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CO.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. На заседании Кабинета безопасности глава Общей службы безопасности Шабак Давид Зини выступил с экстренным предупреждением. По данным спецслужбы, предлагаемый план демилитаризации и инициативы Совета мира по сектору Газа, цитирую, используется палестинской стороной как стратегия затягивания времени. Основная цель этого замысла – сковать действия нас, Израиля, в ближайшие месяцы и дождаться результатов предстоящих выборов, комментирует Зини. В ответ же на эти данные министры единогласно заявили премьер-министру Бениамину Нетаньягу о недопустимости любых пауз в оперативной работе и отказе от прекращения точечных операций в секторе Газа. На заседании было четко указано, что Израиль не подписывал предлагаемую Советом мира дорожную карту и не давал согласия на ввод международного

контингента в сектор Газа из-за существующих принципиальных разногласий, говорится в сообщении. Президент США Дональд Трамп выступил с очередным жестким предупреждением, заявив о готовности американских сил нанести мощный удар по укрепленному подземному объекту «Гора Кирка» в районе Натанза. Поводом для эскалации риторики стали сообщения о вероятном перемещении ядерных центрифуг в глубокие туннели. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон, цитирую, «полностью отслеживает ситуацию и нейтрализует любые площадки при возникновении угрозы возобновления ядерных разработок». Вопрос безопасности данного объекта обсуждался и в ходе переговоров с израильской стороной. Напомню, что комплекс расположен на глубине свыше 100 метров, что затрудняет его прямое уничтожение и позволяет лишь заблокировать вход. В свою очередь, руководство Исламской Республики категорически отвергает обвинения, называя претензии Белого дома, цитирую, «сфабрикованным предлогом для агрессии». Конец цитаты. Председатель партии «Демократы» Яир Голан официально отказался от использования персонального резерва при формировании предвыборного списка в Кнессет. Об этом решении политик лично уведомил общественную активистку Эйнау Цангаукер, мать ранее освобожденного из плена Матана Цангаукера, поставив точку в обсуждениях ее возможного выдвижения. Политическое решение было озвучено спустя 2 недели после праймерис, в которых приняли участие почти 97 тысяч членов партии. Эйнау Цангаукер являлась одной из самых ярких и заметных фигуранток протестного движения на улице Каплан в Тель-Авиве, и политические обозреватели неоднократно пророчили ей успешную карьеру. Как теперь сложится ее дальнейший путь в общественно-политической сфере, пока остается неизвестным. Масштабные антиизраильские акции могут существенно осложнить обстановку на популярных европейских курортах. Напомню, что сегодня, воскресенье 9 августа, на территории Греции объявлен День гнева, главная цель которого – сорвать летний отдых израильских граждан и нарушить их привычный распорядок пребывания. Протестные выступления запланированы почти в 40 локациях по всей стране, включая ключевые города Афины и Салоники, а также востребованные среди отдыхающих острова Крит и Миконос. Организаторы протеста выступают с радикальными требованиями. Они призывают к немедленной депортации израильских туристов, уделяя особое внимание проходившим службу в армии обороны Израиля, а также добиваются полного запрета на их въезд, проведения расследований и задержаний. Будьте осторожны. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 9 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Еврейские общины Йемена существовали на Аравийском полуострове многие столетия. Массовая алия началась после создания государства Израиль. В 1949-50 годах была проведена операция «Крылья орлов», которую часто называют «Операция ковер-самолет». За этот период через Аден в Израиль были перевезены около 49 тысяч йеменских евреев. Позднее небольшие группы прибывали и в 60-е и 70-е годы. После прибытия часть новых репатриантов проживала в Маабарот, а затем общины закрепились в разных регионах страны – Рош-Айн, Нетания, Реховат, города юга. В Тель-Авиве значимым центром йеменской жизни стал район Керем-а-Тейманим, основанный еще в начале 20 века и заселенный в основном семьями выходцев из Йемена. Район стал важным культурным узлом. Здесь сохранялись традиции молитвы, мелодика чтения Торы, общинные институты и йеменская кухня. В дальнейшем Керем-а-Тейманим стал одной из основных точек формирования ранней городской восточной культуры Тель-Авива. Музыкальный вклад общины огромен. Певица Шушана Дамари, родившаяся в семье выходцев из Йемена, стала одной из центральных фигур израильской сцены середины 20 века. Офра Хаза, выросшая в Южном Тель-Авиве в семье йеменских репатриантов, превратила йеменские мелодии в международный музыкальный символ израильской культуры. В традиционной музыке значительную роль сыграл Аарон Амрам, сохранивший и записавший йеменские литургические и фольклорные тексты. Йеменская кухня – джахнун, милауа, хильбы, супы с хаваной – стала неотъемлемой частью израильского гастрономического ландшафта. Исследования интеграции показывают, что община сумела сохранить традиции и одновременно стать одной из наиболее устойчивых этнокультурных групп Израиля, активно включенных в армейскую службу, образование и культуру страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106,4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. На заседании Кабинета безопасности глава Общей службы безопасности Шабак Давид Зини выступил с экстренным предупреждением. По данным спецслужбы, предлагаемый план демилитаризации и инициативы Совета мира по сектору Газа, цитирую, используется палестинской стороной как стратегия затягивания времени. Основная цель этого замысла – сковать действия нас, Израиля, в ближайшие месяцы и дождаться результатов предстоящих выборов, комментирует Зини. В ответ же на эти данные министры единогласно заявили премьер-министру Бениамину Нетаньягу о недопустимости любых пауз в оперативной работе и отказе от прекращения точечных операций в секторе Газа. На заседании было четко указано, что Израиль не подписывал предлагаемую Советом мира дорожную карту и не давал согласия на ввод международного контингента в сектор Газа из-за существующих принципиальных разногласий, говорится в сообщении. Президент США Дональд Трамп выступил с очередным жестким предупреждением, заявив о готовности американских сил нанести мощный удар по укрепленному подземному объекту «Гора Кирка» в районе Натанза. Поводом для эскалации риторики стали сообщения о вероятном перемещении ядерных центрифуг в глубокие туннели. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон, цитирую, «полностью отслеживает ситуацию и нейтрализует любые площадки при возникновении угрозы».

угрозы возобновления ядерных разработок. Вопрос безопасности данного объекта обсуждался и в ходе переговоров с израильской стороной. Напомню, что комплекс расположен на глубине свыше 100 метров, что затрудняет его прямое уничтожение и позволяет лишь заблокировать вход. В свою очередь, руководство Исламской Республики категорически отвергает обвинения, называя претензии Белого дома, цитирую, «сфабрикованным предлогом для агрессии». Конец цитаты. Председатель партии «Демократы» Яир Голан официально отказался от использования персонального резерва при формировании предвыборного списка в Кнессет. Об этом решении политик лично уведомил общественную активистку Эйнау Цангаукер, мать ранее освобожденного из плена Матана Цангаукера, поставив точку в обсуждениях ее возможного выдвижения. Политическое решение было озвучено спустя 2 недели после праймерис, в которых приняли участие почти 97 тысяч членов партии. Эйнау Цангаукер являлась одной из самых ярких и заметных фигуранток протестного движения на улице Каплан в Тель-Авиве, и политические обозреватели неоднократно пророчили ей успешную карьеру. Как теперь сложится ее дальнейший путь в общественно-политической сфере, пока остается неизвестным. Масштабные антиизраильские акции могут существенно осложнить обстановку на популярных европейских курортах. Напомню, что сегодня, воскресенье 9 августа, на территории Греции объявлен День гнева, главная цель которого – сорвать летний отдых израильских граждан и нарушить их привычный распорядок пребывания. Протестные выступления запланированы почти в 40 локациях по всей стране, включая ключевые города Афины и Салоники, а также востребованные среди отдыхающих острова Крит и Миконос. Организаторы протеста выступают с радикальными требованиями. Они призывают к немедленной депортации израильских туристов, уделяя особое внимание проходившим службу в армии обороны Израиля, а также добиваются полного запрета на их въезд, проведения расследований и задержаний. Будьте осторожны. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 9 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.com.

0: mano.strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Mano.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Уральские истории на русском. В студии Александра Бойко. Компания Solar Edge Technologies родилась в Израиле в 2006 году. Ее основали 5 инженеров. Гай Селла, Лиор Андель, Йоав Галин, Мирон Раз и Мейер Адест. Все они служили в элитных технологических подразделениях ЦАЛя и решили применить этот опыт в гражданской энергетике. Идея была проста – повысить эффективность солнечных панелей. Вместо того, чтобы соединять их в одну цепь, инженеры предложили управлять каждой панелью отдельно с помощью оптимизаторов мощности. Так они создали систему, которая делает солнечные установки более производительными, безопасными и долговечными. Решение оказалось революционным. Сегодня Solar Edge – одна из крупнейших компаний в мире в области солнечной энергетики, с головным офисом в Герцлии и центрами в Европе, Азии и Северной Америке. Ее технологии используются в более чем 140 странах, а акции торгуются на бирже NASDAQ под тикером SEDGE. Solar Edge стала символом израильской инженерной школы – сочетания простоты, точности и смелости. Ее системы работают на крышах домов, в больницах, школах и на солнечных фермах по всему миру, доказывая, что солнечная энергия может быть не только мечтой экологов, но и реальной частью экономики. И как часто бывает в Израиле, все началось с нескольких инженеров и одной идеи, которая осветила мир. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир категорически отвергает обвинения, опубликованные в расследовании издания The New York Times относительно обращения с задержанными в тюрьмах. Бен-Гвир заявил, что сотрудники управления тюрьмами, военнослужащие, цитирую, действуют строго в рамках закона, а любые сообщения о нарушениях не соответствуют действительности. При этом глава ведомства признал суровость режима в пенитенциарных учреждениях, подчеркнув намерение предоставить израильским силовикам, цитирую, максимальное подкрепление и всестороннюю поддержку. Скандальный материал американского издания опирается на опросы 24 освобожденных и медицинские документы из 4 стран. По утверждению авторов, 22 человека заявили о физическом воздействии, а 7 были госпитализированы сразу после освобождения. Дональд Трамп выступил с резким предупреждением в адрес руководства Исламской Республики, высказав крайнее возмущение затягиванием дипломатического процесса и попытками возобновить ядерные разработки. Президент США подчеркнул, что Вашингтон не хочет бесконечно ждать выполнения условий по безопасности и готов, цитирую, к моментальному возобновлению силовых мер, если иранская сторона продолжит дестабилизирующие действия в районе Ормузского пролива. По словам американского лидера, любые попытки заблокировать стратегические морские пути или же затянуть переговоры, цитирую, встретят бескомпромиссный ответ. В Белом доме заявили, что приоритетом остается полное устранение потенциальной угрозы и обеспечение свободы судоходства. Однако пределы американского терпения практически исчерпаны. Обвинения в шпионаже и сотрудничестве с вражеской агентурой официально предъявлены двум репатриантам, жителям Ашкелона, 26-летнему Тамерлану Амшукову и его 24-летней партнерше Алине Кушне.

Ремко. По данным окружной прокуратуры Тель-Авива, фигуранты в течение нескольких месяцев вели систематический сбор чувствительных сведений о военных и гражданских объектах, а также местах проживания израильских силовиков. Следствие установило, что вербовка проходила через мессенджер Telegram. Заказчики поручали соучастникам скрытое наблюдение и видеосъемку по всей стране, оплачивая работу криптовалютой. Несмотря на полное понимание опасности своих действий в интересах иранской стороны, пара непрерывно передавала закрытую информацию с апреля по июль. Прокуратура настаивает на содержании обоих подсудимых под стражей до завершения судебного процесса. Патрульные полицейские на севере Израиля предотвратили трагедию, оперативно вызвали малыша из запертого автомобиля. Экстренный сигнал о заблокированном в салоне человеке поступил на пульт дежурной службы. Прибывший на место экипаж обнаружил мальчика 3 лет в состоянии явного недомогания и с выраженным покраснением лица от нарастающей жары. Оценив прямую угрозу жизни, стражи порядка немедленно разбили автомобильное стекло и извлекли пострадавшего. На данный момент его состояние оценивается как хорошее. По факту инцидента полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств. Правоохранительные органы в очередной раз призывают водителей проявлять максимальную бдительность. По окончании поездки строго и обязательно проверять салон и ни при каких обстоятельствах не оставлять своих чад без присмотра даже на короткое время. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 9 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Роша Некра – меловой утес высотой около 70 метров, расположенный в крайней северо-западной точке побережья Израиля, у самой границы с Ливаном. Скала сложена из мягкого мела позднего кайнозоя, и именно поэтому природная эрозия здесь особенно активна. Многолетнее воздействие волн создало систему естественных гротов, трещин и коридоров. Археологические следы показывают, что район использовался как приморская тропа еще в античности. Однако гроты в их современном виде – результат преимущественно геологического процесса последних тысячелетий. В период Второй мировой войны британская армия прорубила в утесе железнодорожный туннель длиной около 250 метров, который стал частью международной линии Хайфа-Бейрут-Триполи. По ней проходили военные грузы и материальное обеспечение сил союзников. После 1948 года сообщение по туннелю прекратилось. Граница между Израилем и Ливаном была закрыта, северный выход заварен, а путь демонтирован. Это один из редких сохранившихся участков британской военной инфраструктуры на израильском побережье. Сегодня Роша Некра – охраняемый туристический объект. В 70-е годы здесь построили канатную дорогу, обеспечив доступ к гротам, и проложили внутрискальные маршруты, не затрагивающие сам природный массив. Посетителям доступны смотровые площадки, экспозиция о железнодорожной линии и входы в бывшие военные сооружения. Геологи продолжают мониторинг эрозии, фиксируется постепенное расширение и изменение формы гротов из-за интенсивного воздействия моря. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радио Музыка» 106.4.

0: только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.co.il.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир категорически отвергает обвинения, опубликованные в расследовании издания The New York Times относительно обращения с задержанными в тюрьмах. Бен-Гвир заявил, что сотрудники управления тюрьмами, военнослужащие, цитирую, действуют строго в рамках закона, а любые сообщения о нарушениях не соответствуют действительности. При этом глава ведомства признал суровость режима в пенитенциарных учреждениях, подчеркнув намерение предоставить израильским силовикам, цитирую, максимальное подкрепление и всестороннюю поддержку. Скандальный материал американского издания опирается на опросы 24 освобожденных и медицинские документы из 4 стран. По утверждению авторов, 22 человека заявили о физическом воздействии, а 7 были госпитализированы сразу после освобождения. Дональд Трамп выступил с резким предупреждением в адрес руководства Исламской Республики, высказав крайнее возмущение затягиванием дипломатического процесса и попытками возобновить ядерные разработки. Президент США подчеркнул, что Вашингтон не хочет бесконечно ждать выполнения условий по безопасности и готов, цитирую, к моментальному возобновлению силовых мер, если иранская сторона продолжит дестабилизирующие действия в районе Ормузского пролива. По словам американского лидера, любые попытки заблокировать стратегические морские пути или же затянуть переговоры, цитирую, встретят бескомпромиссный ответ. В Белом доме заявили, что приоритетом остается полное устранение потенциальной угрозы и обеспечение свободы судоходства. Однако пределы американского терпения практически исчерпаны. Обвинения в шпионаже и сотрудничестве с вражеской агентурой официально предъявлены двум репатриантам, жителям Ашкелона, 26-летнему Тамерлану Амшукову и его 24-летней партнерше Алине Кушниренко. По данным окружной прокуратуры Тель-Авива, фигуранты в течение нескольких месяцев вели систематический сбор чувствительных сведений о военных и гражданских объектах, а также местах проживания израильских силовиков. Следствие установило, что вербовка проходила через мессенджер Telegram. Заказчики поручали соучастникам скрытое наблюдение и видеосъемку по всей стране, оплачивая работу криптовалютой. Несмотря на полное понимание опасности своих действий в интересах иранской стороны, пара непрерывно передавала закрытую информацию с

с апреля по июль. Прокуратура настаивает на содержании обоих подсудимых под стражей до завершения судебного процесса. Патрульные полицейские на севере Израиля предотвратили трагедию, оперативно вызвали малыша из запертого автомобиля. Экстренный сигнал о заблокированном в салоне человеке поступил на пульт дежурной службы. Прибывший на место экипаж обнаружил мальчика 3 лет в состоянии явного недомогания и с выраженным покраснением лица от нарастающей жары. Оценив прямую угрозу жизни, стражи порядка немедленно разбили автомобильное стекло и извлекли пострадавшего. На данный момент его состояние оценивается как хорошее. По факту инцидента полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств. Правоохранительные органы в очередной раз призывают водителей проявлять максимальную бдительность. По окончании поездки строго и обязательно проверять салон и ни при каких обстоятельствах не оставлять своих чад без присмотра даже на короткое время. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 9 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Национальный театр Израиля «Габима» родился не в Тель-Авиве, а в подвале на Малой Бронной в Москве. В 1917 году группа еврейских актеров в главе с Нахумом Цемахом и под художественным руководством Евгения Вахтангова поставила первый спектакль на иврите «Дибук», пьесу, написанную Шломе Зайнвилом Рапопортом, известным под псевдонимом С. Анский. Эта мистическая история о любви и душе стала сенсацией. Впервые иврит звучал не в молитве, а на театральной сцене. После революции труппа покинула Россию, гастролировала по Европе и США, а в 1928 году обосновалась в Эрец-Исраэль. Так «Габима» стала первым профессиональным еврейским театром на земле Израиля, еще до основания государства. В 1958 году театр получил статус Национального театра Израиля. На его сцене за 100 лет блистали Хана Ровина, Аарон Мескин, Йосеф Йоффе, Гила Альмагор, Йорам Гаон и Лия Кеник – актеры, чьи имена вписаны в культурную историю страны. Сегодня белое здание «Габимы» в центре Тель-Авива остается символом израильского искусства. Здесь ставят классику и современные пьесы. Спорят, смеются и плачут. Все тем же живым ивритом. И когда на сцене снова звучит «Дибук», кажется, будто театр, созданный в изгнании, наконец нашел свой дом и стал голосом народа, говорящего на своем языке. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Вашингтон и Иерусалим изучают возможность введения полной сухопутной блокады иранской стороны для критического ослабления ее экономического и торгового потенциала. Согласно данным британской прессы, Дональд Трамп и Бенямин Нетаньяху детально обсудили этот сценарий. Концепция предусматривает оказание дипломатического давления на сопредельные страны с целью перекрытия пограничных пунктов и прекращения всех экспортно-импортных операций исламской республики. Реализация такого замысла сталкивается с колоссальными логистическими трудностями, рисками силовых актов и серьезными финансовыми потерями для региональных государств. При этом эксперты не исключают, что проработка сухопутной изоляции служит лишь отвлекающим маневром, призванным дезориентировать руководство Исламской республики относительно истинных стратегических намерений союзников. Миллионные махинации с бюджетными средствами заподозрили в системе образования Израиля. Министерство образования инициировало проверку в отношении организации учителей, подозревая руководство, цитирую, в предоставлении фиктивных отчетов. Как заявляет в ведомстве, профсоюз долгие годы получал финансирование за педагогов, которые фактически числятся в другой профсоюзной структуре. Глава министерства Йоав Киш уже разослал преподавателям письма, в которых предупредила о грядущих реформах. Совместно с Минфином планируется полностью изменить механизм выплат, сделав их прозрачными и привязав переводы к расчетным листкам конкретных сотрудников. В ответ же представители организации учителей категорически отвергли все претензии, обвинив министра, цитирую, в попытке свести личные счеты и скрыть провалы в управлении израильским образованием. Говорится в сообщении. Сотрудники округа Иудеи Самария пресекли три попытки незаконного проникновения на территорию страны, задержав 24 нелегала и троих пособников. В ходе масштабной проверки на первом шоссе полицейские перехватили израильский микроавтобус, который двигался в центр страны. В салоне находились 16 жителей территории без разрешительных документов. Еще два аналогичных эпизода зафиксированы на трассе 443. Две жительницы Бершевы пытались провести в своих автомобилях по 4 человека, спрятанных в салоне. Все транспортные средства изъяты правоохранителями для процедуры конфискации. Водители и пассажиры арестованы. Американский авиаперевозчик United Airlines готовит полноценное возвращение на израильский рынок пассажирских перевозок уже с 8 сентября. Согласно утвержденному графику, сообщение между Бен-Гурионом и Нью-Йорком будет осуществляться в расширенном формате. Авиакомпания намерена выполнять по 2 ежедневных рейса в обоих направлениях. Первый самолет из Соединенных Штатов прибудет в Тель-Авив непосредственно в день возобновления полетной программы, а уже 9 сентября запланирован первый

Обратный вылет. Возвращение крупного американского перевозчика накануне осеннего праздничного сезона призвано значительно увеличить объем доступных мест, а также повысить уровень конкуренции на востребованном трансатлантическом направлении. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 9 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании.

0: времени в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. Сегодня израильские сериалы знают и покупают по всему миру. Но в 90-е годы это еще не была индустрия. Это было время поиска, экспериментов и смены языка телевидения. В 90-х израильское телевидение выходит из эпохи почти полного государственного контроля и начинает конкурировать за зрителя. Появляется коммерческое вещание, меняется темп, интонация, темы. Телевидение становится более разговорным, более дерзким и гораздо ближе к реальной жизни. Одним из символов этого периода стало сатирическое шоу «Хамишия Акамерит». Оно задало новый стандарт политической и социальной сатиры. Острый юмор, точные образы и ощущение, что телевизор впервые говорит с аудиторией на равных. Другим важным явлением конца десятилетия стал сериал «Флорентин». Это была история городской молодежи Тель-Авива. Съемные квартиры, поиски себя, дружба, первые взрослые отношения, первые взрослые решения. Для целого поколения зрителей «Флорентин» оказался не просто сериалом, а отражением собственной жизни. Даже его музыкальная тема до сих пор мгновенно возвращает в ту эпоху. Рядом с этими проектами существовали семейные сериалы, подростковые форматы, ситкомы. Телевидение пробовало разные жанры и постепенно формировало профессиональную среду сценаристов, режиссеров и актеров. Поэтому разговор о сериалах 90-х – это не только ностальгия. Это разговор о моменте, когда израильское телевидение стало современным, живым и по-настоящему узнаваемым. Именно тогда были заложены основы той индустрии, которую мы знаем и любим сегодня. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радио Музыка» 106.4 COIL.

0: UIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106,4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Вашингтон и Иерусалим изучают возможность введения полной сухопутной блокады иранской стороны для критического ослабления ее экономического и торгового потенциала. Согласно данным британской прессы, Дональд Трамп и Бенямин Нетаньяху детально обсудили этот сценарий. Концепция предусматривает оказание дипломатического давления на сопредельные страны с целью перекрытия пограничных пунктов и прекращения всех экспортно-импортных операций исламской республики. Реализация такого замысла сталкивается с колоссальными логистическими трудностями, рисками силовых актов и серьезными финансовыми потерями для региональных государств. При этом эксперты не исключают, что проработка сухопутной изоляции служит лишь отвлекающим маневром, призванным дезориентировать руководство Исламской республики относительно истинных стратегических намерений союзников. Миллионные махинации с бюджетными средствами заподозрили в системе образования Израиля. Министерство образования инициировало проверку в отношении организации учителей, подозревая руководство, цитирую, в предоставлении фиктивных отчетов. Как заявляет в ведомстве, профсоюз долгие годы получал финансирование за педагогов, которые фактически числятся в другой профсоюзной структуре. Глава министерства Йоав Киш уже разослал преподавателям письма, в которых предупредила о грядущих реформах. Совместно с Минфином планируется полностью изменить механизм выплат, сделав их прозрачными и привязав переводы к расчетным листкам конкретных сотрудников. В ответ же представители организации учителей категорически отвергли все претензии, обвинив министра, цитирую, в попытке свести личные счеты и скрыть провалы в управлении израильским образованием. Говорится в сообщении. Сотрудники округа Иудеи Самария пресекли три попытки незаконного проникновения на территорию страны, задержав 24 нелегала и троих пособников. В ходе масштабной проверки на первом шоссе полицейские перехватили израильский микроавтобус, который двигался в центр страны. В салоне находились 16 жителей территории без разрешительных документов. Еще два аналогичных эпизода зафиксированы на трассе 443. Две жительницы Бершевы пытались провести в своих автомобилях по 4 человека, спрятанных в салоне. Все транспортные средства изъяты правоохранителями для процедуры конфискации. Водители и пассажиры арестованы. Американский авиаперевозчик United Airlines готовит полноценное возвращение на израильский рынок пассажирских перевозок уже с 8 сентября. Согласно утвержденному графику, сообщение между Бен-Гурионом и Нью-Йорком будет осуществляться в расширенном формате. Авиакомпания намерена выполнять по 2 ежедневных рейса в обоих направлениях. Первый самолет из Соединенных Штатов прибудет в Тель-Авив непосредственно в день возобновления полетной программы, а уже 9 сентября запланирован первый обратный вылет. Возвращение крупного американского перевозчика накануне осеннего праздничного сезона призвано значительно увеличить объем доступных мест, а также повысить уровень конкуренции на востребованном трансатлантическом направлении. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 9 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена и без осадков.

Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле действует разветвленная система спасения и пристройства собак. Муниципальные приюты, региональные службы и частные зоозащитные организации. Основные центры находятся в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме, Бершеве и в ряде крупных региональных советов. По данным муниципальных управлений, в период пандемии коронавируса и во время военных действий фиксировался рост числа усыновлений. Затем часть животных возвращалась в систему повторного пристройства. Министерство сельского хозяйства регулирует регистрацию, вакцинацию и правила содержания домашних собак. Военная кинология сосредоточена в подразделении ОКИЦ, созданном в 1974 году и подчиненном сухопутным войскам ЦААЛя. Основные специализации подразделения – поиск взрывчатых веществ, сопровождение подразделений пехоты, охрана объектов и участие в специальных операциях. Для подготовки используются бельгийские малинуа и немецкие овчарки, отобранные по стандартам поведения и физической пригодности. С конца 90-х годов ОКИЦ применяет собак в операциях в Иудее и Самарии, на границе с Газой и в антитеррористических действиях. В официальных сводках ЦААЛя опубликованы данные о применении собак для обнаружения взрывчатых веществ, проверки сооружений, сопровождения подразделений в условиях плотной застройки и поисково-оперативной работы. В ходе последней войны собак использовали при обследовании зданий, обнаружении туннелей и выявлении опасных предметов. Подробности этих операций не раскрываются по соображениям безопасности. В гражданской сфере существует сеть школ дрессировки и сертификационных программ, регулируемых Министерством сельского хозяйства и местными органами. Отдельное направление – подготовка собак-помощников для людей с инвалидностью и собак, работающих в программах терапии в медицинских учреждениях и центрах реабилитации. Система содержания, подготовки и применения собак в Израиле сочетает гражданскую инфраструктуру, муниципальные службы, добровольческие организации и армейские подразделения, каждый из которых выполняет собственную, четко определенную функцию. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 CoIL. I'm a Vodic.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Мирав Михаэли – одна из самых узнаваемых и последовательных политиков в Израиле. Родилась в 1966 году в Петах-Тикве. До прихода в политику работала журналисткой и телеведущей, преподавала коммуникации и гендерные исследования. В 2013 году Михаэли впервые была избрана в Кнессет от партии «Авода». Ее публичная карьера с самого начала строилась вокруг нескольких ключевых тем – гражданские права, права женщин, структура власти и контроль над государственными институтами. Переломный момент наступил в 2021 году, когда партия «Авуда» оказалась на грани исчезновения с политической арены. Михаэли выиграла праймерис, возглавила партию и сумела вернуть ее в Кнессет с 7 мандатами. В том же году она стала министром транспорта. На этом посту она продвигала долгосрочные проекты, которые редко дают быстрый эффект, но призваны изменить систему. Среди них расширение железнодорожной инфраструктуры, продвижение плана метро для Гуш-Дана, реформы в управлении дорожной безопасностью и попытка уменьшить зависимость страны от частного транспорта. Вне транспортной сферы Михаэли известна как одна из самых последовательных защитниц прав женщин. От законопроектов по борьбе с насилием до инициатив о представительстве женщин в государственных органах. Она много лет действует в этой области, независимо от политической конъюнктуры, что приносит ей как поддержку, так и критику. В 2024 году Михаэли покинула пост главы Авуды, а партия объединилась с Мерец в блок «Демократы». Сегодня она продолжает работать в Кнессете, сохраняя те же тематические приоритеты, с которыми начинала более 10 лет назад. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун

0: спа-базы «Хайфа» от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам – крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. «Краун Плаза Хайфа». Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

mission of the group.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Современный иврит полон коротких фраз, которые вмещают целое настроение. Вот 5 выражений, которые действительно используются каждый день в семейных разговорах, на работе, в армии и в любых бытовых ситуациях. «Аля по ним» – буквально «на лице». Значение «плохо, ужасно, провально». Оценка всего, что не удалось, от испорченного дня до неудачного проекта. «Лясот седер» – буквально «навести порядок», но речь не об уборке. Это означает разобраться, выстроить, успокоить хаос. «Рош-катан» – буквально «маленькая голова». Так говорят о человеке, который делает только минимум, строго по инструкции, без инициативы. Не об уме, а об отношении к делу. «Лишон альзе» – буквально «переспать на этом». То есть не принимать решения на эмоциях, дать мыслям устояться – это такая спокойная,

и мягкая фраза. Лихартет – разговорный глагол, очень распространенный. Значение – говорить пустое, тянуть время, пудрить мозги, красиво заговаривать без сути. Может звучать шутливо или резко, зависит от интонации. Эти пять фраз – маленькие ключи к живому, повседневному ивриту. Их трудно перевести, но очень легко понять, когда слышишь вокруг. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Высоко над долиной Хула, на северных склонах Голландских высот, стоит крепость Немрод, крупнейшее средневековое укрепление Израиля. Она была построена в 8 веке аюбидами для защиты от крестоносцев, а позднее укреплена мамлюками. При султане Бейбарсе крепость превратилась в настоящую горную цитадель. Башни, сторожевые ходы, тайные туннели и массивные ворота с арабской резьбой. Толстые стены выдержали века землетрясения и войны. После прихода османов в 16 веке крепость потеряла военное значение, но осталась на своем месте – сторожем северных рубежей. Во время шестидневной войны она вновь оказалась в зоне боев, а позже под защитой Израиля. Сегодня Немрод – национальный парк и одно из самых впечатляющих мест Голлан. Отсюда открывается панорама долины, а ветер, гуляющий среди каменных коридоров, звучит, как эхо тысячелетий. Стоишь на стене, смотришь вдаль и понимаешь, почему это место называют стражем Голлан. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонус.

0: бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Шальдаг – одно из самых закрытых и уважаемых подразделений армии Израиля. Оно было создано в 1974 году в составе ВВС, сразу после войны Судного дня, когда стало ясно, что армии нужны бойцы, способные действовать точечно, быстро и глубоко на территории противника. Это уже делает подразделение уникальным. Формально принадлежа к ВВС, Шальдаг выполняет задачи, которые выходят далеко за рамки воздушных операций. Основная миссия Шальдаг – специальная разведка и подготовка пространства для действий авиации. Бойцы подразделения проходят длительную многоступенчатую подготовку – пехотную, воздушную, разведывательную, инженерную и связную. В реальных задачах они работают как универсальные операторы, находят цели, передают точные координаты, корректируют действия авиации и обеспечивают ее безопасность в самых сложных условиях. За десятилетия Шальдаг участвовал в многочисленных операциях, большая часть которых засекречена. Но известно, что подразделение активно действовало в Ливане, участвовало в операциях по освобождению заложников, в точечных рейдах и операциях глубоко за линией фронта, а также играло важную роль в событиях начала 2000-х. Многие офицеры Шальдага позже занимали ключевые посты в системе безопасности. Один из самых известных выпускников – Тамир Парду, бывший глава Моссада. Многие командиры подразделения становились генералами, руководителями штабов и ключевыми фигурами в оперативных структурах страны. Это подчеркивает влияние Шальдага на израильскую военную элиту. Отбор в подразделениях.

Деление считается одним из самых сложных в ЦАЛе. Он включает многоэтапные тесты, марш-броски, проверки на психологическую устойчивость и умение работать в малой группе в условиях стресса. Главное качество бойца – способность сохранять ясную голову и действовать точно, даже тогда, когда времени на раздумья совсем нет. Вокруг Шальдага всегда было мало шума. И это не случайно. Его работа рассчитана на тишину. Тихий заход, тихий выход, точность, которую обычно видят только по результату. В израильской армии говорят так. Если в операцию идет Шальдаг, значит задача требует высшей степени профессионализма и абсолютной надежности. Это подразделение остается символом элиты, где каждый боец не просто оператор, а часть тонкого и очень точного инструмента, от которого зависит успех самых сложных миссий. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам.

0: открытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.